0: 没有回复，一定是老头子又开始犯糊涂了。年年，一定要向中央阐明问题的严重性。我会继续汇报的。吴定康先生，我可以明确的告诉你，不可能。共产国际要我们不能突出我们自己的领导地位，我们已经竭力照办，现在你让我去跟西山派那帮王八蛋去谈判，绝对不可能。 求他们回来参加国民党二大，他们是什么人？一群反革命分子，现在已经挤得我们头上拉屎了，我们还要去舔他那句酒打满的，这是什么啊？这是胯下之辱。你愣着干什么？照吃饭。Чен,
1: полагаю, вы чересчур обеспокоены. Но если не попытаться урегулировать возникшие противоречия между сишанской группой и Гуанчжоу, пустить все на самотек и даже поспособствовать ухудшению ситуации, это приведет к расколу Гоминдана. Единый фронт незаменим при нынешней китайской революции. А сохранение целостного и единого Гоминдана является крайне необходимым шагом. Таково основное понимание проблемы китайской революции коммунистическим
0: интернационалом.
1: Обращая внимание на ваше высказывание, позвольте напомнить вам, что китайская революция является частью общемировой революции, а коммунистическая партия Китая, в свою очередь, является филиалом коммунистического интернационала. Независимо от того, что вы думаете лично, вы должны единогласно поддерживать Коминтерн и тем самым выполнять свои прямые обязанности. Машина во дворе. Прошу вас.
2: Чен, 请吧.